0: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер
1: FM. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: тебе понравится.
1: Would you dance?

что нравится.

Я когда-нибудь замерзну в этом городе. Туман осел на улицах и внутри меня. Не подобрать слова, и я бегу к тебе снова без повода.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидские отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
6: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
7: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
8: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
6: Работаем даже по субботам.
7: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
6: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Всем доброго утра, 7 часов 17 минут, это Лидер ФМ, у микрофона Павел Болеч. С понедельник трудовая неделя стартовала, а также замечательная пора – это лето. Сегодня 1 июня на календаре. Замечательный день, погода тоже с утра замечательная, вроде как и неделя будет у нас довольно теплой. Будем во всяком случае на это надеяться. О праздниках и интересных событиях скоро поговорим. Доброго утра!

Итак, 1 июня на календаре у нас начало летнего сезона, замечательная пора. Сегодня, конечно же, в первый день лета нельзя не вспомнить самый главный праздник. Это Международный день защиты детей. Сегодня праздник детства. Ну, все мы родом из детства, всем помним этот праздник, как мы встречали долгожданное лето, самая прекрасная пора года. Ну и вот сегодня этот праздник, Международный день защиты детей, один из самых старых. Решение его проведения было принято еще в 25-м году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. Официально учреждено в ноябре 49-го решением Конгресса Международной демократической федерации женщины. Впервые отмечался в 50-м году. Так что праздник давнюю историю имеет. Хороший Международный день защиты детей. Сегодня, конечно же, по этому случаю обязательно приходите в наш городской парк культуры и отдыха, приводить своих детей. Уже с 11 часов начнутся различные мероприятия. Обязательно хорошо проведете время. Ну, а также Дворец культуры Лиды также приглашают на праздничные мероприятия. Так что сегодня будет детский смех, как и, впрочем, все лето, слышен. Ну, и сегодня много разных мероприятий, которые обязательно вашим ребятам понравятся.

7 часов 24 минуты, время точное, 1 июня, лет стартовало. Сегодня не только День защиты детей, праздник детства, сегодня еще и Всемирный день родителей. Он провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Ну а цель праздника — напомнить жителям планеты Земля об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основа прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья несет ответственность за воспитание и защиту детей. Поэтому сегодня не только детей поздравляем, но и родителей. Сегодня праздник общий у всех. Ну а семья – самая главная ценность в нашей стране. Это особо ощутимо, поэтому все семьи сегодня обязательно должны сплотиться, что ли, провести время вместе. Я желаю прекрасного настроения сегодня, в первый летний денек.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Итак, долгожданный гороскоп. Что обещают на сегодня нам звезды? Овны, сегодня вас ждет невероятная удача. Тельцы, вас порадуют ощущение баланса во всем, если вы не нарушите привычный режим дня. Близнецы, не бойтесь влюбиться, вам это понравится. Рак, если хотите ничего не делать, пожалуйста, звезды вам это сегодня разрешают. Львы, сегодня может посетить вдохновение, обязательно запишите свои самые креативные идеи. Девы, порадуйте вторую половинку, если нет, то самого себя любимого. Весы, постарайтесь уделить себе немного больше внимания, вы заслуживаете его. Скорпионы, сегодня ваш партнер будет понимать вас с полуслова. Далее, стрельцы, люди не смогут устоять перед вашим обаянием и харизмой. Козероги, у вас появится суперспособность оказаться в нужное время в нужном месте. Водолеи, появится желание все поменять, но лучше начать с маленьких шагов. И рыбы, сегодня улыбка не будет сходить с вашего лица. Я желаю прекрасного понедельника.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет обещает на сегодня облачную погоду, пока без осадков, ветер восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 6 метров, ну и воздух сегодня должен прогреться до 20 градусов.
3: Лидия

прекрасная Зиверт, 7 часов 51 минута. Напомню, на календаре у нас 1 июня. Сегодня день рождения героя комиксов Супермена. Но все мы знаем этого главного героя комиксов. Именно в этот день, в 1938 году, вышел первый номер американского журнала, в котором появился этот самый знаменитый герой – Супермен. Ну, а историю приключений его придумал Джерри Сигел. Известный всем образ мощного мужчины в облегающем синем костюме с красной буквы «С» на груди нарисовал художник Джо Шустер. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году. В 1978-м, 1988-м вышли знаменитые фильмы также про Супермена. В общем, Супермен — это Супермен. Все мы знаем прекрасно этого героя. Конечно же, все мы обязательно смотрели фильмы про этого героя комиксов. Ну и сегодня все поклонники могут пересмотреть или перечитать наверняка есть и мультфильмы. Ну а сегодня еще 1 июня, я напомню, мы подводим итоги конкурса. Мы выбираем «Мисс Весну» лидера ФМ. Это у нас голосование зрительское, так скажем. Нужно отдать свой голос за понравившуюся девушку. Карусель, лента, фотографии можно посмотреть в нашем инстаграме. Сегодня следите обязательно под видео. В итоге узнаем, за кого дали больше голосов. Ну а победительница получит сертификат на 200 рублей в ресторан «Панорама». Уютная атмосфера, разнообразное меню. Все это позволит почувствовать себя настоящей королевой. Ну а также публикация на страницах Лидской газеты для нашей красавицы. Сегодня узнаем, кто же мисс Весна.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. 8.00. Доброго утра, прекрасного настроения всем подключившимся. Это Лидер FM. Скоро послушаем новинку от Мартина Гаррикса. Баиндия Мод Шаде. NSYNC также золотой хит. Всем прекрасного настроения с началом лета. Пускай оно будет волшебным.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями к этому часу вас знакомлю я, Ольга Трон. Доброе утро. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Полицкому району напоминает, что срок уплаты подоходного налога физическими лицами, исчисленного на основании представленных налоговых деклараций по подоходному налогу за 2025 год, не позднее сегодняшнего дня 1 июня. Оплату можно произвести через банк отделения почтовой связи посредством системы ЕРИП через интернет-банкинг, мобильный банкинг, а также в личном кабинете. За несвоевременную уплату подоходного налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность. Специалистам управления торговли и услуг еженедельно по вторникам и пятницам с 8:30 до 17:30 проводится консультация населения по вопросам защиты прав потребителей. Заинтересованные граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы. В Минске учащийся колледжа украл мотоцикл, чтобы починить свой. По информации милиции, в дежурную часть поступило сообщение от жителя района Шабаны. Утром он не нашел под своим окном мотоцикл стоимостью 3000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний студент столичного колледжа, подозреваемый в краже. Как выяснилось, молодой человек заметил во дворе чужой мотоцикл, который был похож на его собственный. Ночью он вернулся на это место и, используя навыки, замкнул провода, запустил двигатель и угнал транспорт. После чего он разобрал мотоцикл, затем использовал его детали для ремонта своего. Во Франции представили самое масштабное в Европе многоквартирное здание, возведенное методом 3D-печати. Трехэтажный дом включает 12 квартир социального жилья, а сам процесс печати конструкции занял всего 34 дня. Срок оказался существенно меньше изначальных прогнозов. Планировали уложиться в 50 дней. Общая жилая площадь объекта достигает 800 квадратных метров. Каждая из 12 социальных квартир оборудована собственным балконом.
0: Лидер FM. Погода.
1: Сегодня в регионе до 20 градусов тепла, днем малооблачная погода. Ветер восточный с переходом на северный слабый. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24 на 7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича, 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: 8.15. Хорошего утра, замечательного всем настроения. Понедельник, 1 июня у нас на календаре. Сегодня праздник детства у нас. Сегодня мы выбираем нашу мисс весну. Весна закончилась, лето настало. Выберем самую красивую девушку весны. Ваше интернет-голосование все еще пока продолжается. Скоро будем подводить итоги. Узнаете, кто стал у нас королевой, мисс весной, лидер FM. Ну, а у меня новость об настоящем короле мужских, женских сердец. В 2015 году, еще это был мужчина, известный только как господин Юань, значит, попал в больницу. Но тут началось очень интересно. Обычный, казалось бы, случай превратился в скандал, когда навестить его пришли 17 разных девушек. Каждая из них впервые узнала, что все они встречались с одним и тем же парнем. Несколько признали, что считали свои отношения с ним слишком серьезными, долгосрочными, а некоторые даже обсуждали с ним брак. С некоторыми он встречался уже более 9 лет. Даже вот так вот. Когда в больнице продолжили появляться все новые и новые красавицы, история быстро распространилась по китайским соцсетям, шокировала многих тем, как долго ему удавалось скрывать свою двойную жизнь. Тут даже не двойная, если 17, то я не знаю, как посчитать. Позже полиция начала расследование по обвинениям в том, что он также обманным способом выманивал деньги у некоторых из этих дам. Так что вот такая история вылилась на свет. 17 девушек пришли в больницу, чтобы навестить своего возлюбленного. Ну и тут вот раскрылась его тайная жизнь. Что было дальше, пока не ясно.
1: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Это был Мартин Гаррикс. 8:23 от той новости, где китаец одновременно встречался с 17 девушками. Во всяком случае, 17 только узнали об этом. После того, как он попал в больницу, они стали приходить его навещать. Возможно, столько красавиц его любил, потому что он любил читать. Дело в том, что, оказывается, умение порекомендовать хорошую книгу более привлекательное качество, чем думает большинство людей. Один опрос попросил женщин оценить 74 разных мужских хобби. Чтение с большим отрывом заняло первое место. 98% назвали его привлекательным качеством. Остальные хобби самым высоким рейтингом были связаны с творчеством и саморазвитием, включая изучение иностранных языков, игру на музыкальном инструменте, готовку, работу с деревом, рисование и писательство. Ну вот такие хобби выбрали дамы. Ну, наверняка есть еще какие-то, которые можно было добавить.
1: Ты слушаешь Лидер FM. Oh, I know that you've been hurting. I know I did you wrong. And I've been

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188 0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188 0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM

8:35. Хорошего утра. Сотрудники полиции США пришли в недоумение, когда им в участок доставили жуткую куклу. Ну, просто из фильма ужасов. Ужасающая марионетка с рыжими волосами без глаз и в костюме клоуна явно является коллекционной вещью. Вот только владелец некоторое время был неизвестен. Опубликовав в соцсетях сообщение о своем временном жильце, полицейские призвали всех, кто узнает эту куклу, выйти с ними на связь. Представители власти даже в шутку добавили, что рассмотрят даже обращение людей, которые видели такую игрушку не воочию, а в своих кошмарных снах. Как персонаж дурного сна, подобная кукла очень логична. В интернет сделал свое дело, ведь вскоре в полиции выступили с новым заявлением. Хозяин этой куклы нашелся. Не сообщается, как он лишился куклы, но скоро он с ней воссоединится. Ну что ж, вот смотришь на фотографию, действительно становится просто страшно. Как она попала в полицию, кто ее принес и для чего хозяин такая страшная вещь, непонятно. Но для фильма ужасов действительно атрибут очень необходимый.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится переменная облачность без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7 метров. Ну и воздух прогреется сегодня до 20 градусов.
3: Лидер FM.

8 часов 48 минут, это Лидер ФМ, и довольно интересная новость техническая. Китайцы изобрели портативный мини-принтер. Устройство компактное, легко помещается в рюкзак, не требует сложного подключения. Достаточно отправить на него изображение через смартфон.

и на выходе получается готовый стикер на клейкой основе. Не нужно вырезать, мазать клеем или ждать, пока высохнет. Распечатал, приклеил. Все это дело очень хорошая помощь для студентов. Можно расклеивать по комнате напоминалки и прочее-прочее. А можно просто украсить тетрадь забавными наклейками. Конечно, для серьезной печати курсовых, например, этот принтер не годится, но он делает именно маленькие стикеры. Но для тех, кто учится визуально и любит порядок в записях, такая штука действительно может стать любимым гаджетом. Популярным наверняка эта вещь становится, очень компактная, маленькая, ну и, возможно, кому-то очень пригодится и в работе, и в учебе. Так что вот можно брать на вооружение. Я желаю хорошего утра всем, только позитивных новостей. С первым днем лета, пускай оно будет великолепным.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 9 часов и 1 минута. Прекрасного утра с первым летним днем. Всех хорошего настроения, только позитива. Ну, а у нас позитивные треки. Новинка от Уэстепин в музыкальном часе. Терри Свимс появится. И Дженнифер Лопес. Только хороших новостей, только хорошего понедельника. Скоро обязательно поиграем.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена. Учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В поселке Детва развернулся настоящий музей под открытым небом, информирует Лидский райисполком. Погрузиться в историю узкоколеек, прокатиться с ветерком по труднодоступным местам, а также узнать о добыче торфа и понаблюдать за процессом, предлагают в Лидском районе. Уникальный экскурсионный маршрут разработали основатели проекта «Неизведанная узкоколейка» и торфобрикетный завод Детва. На территории предприятия развернули музей под открытым небом, где собрана железнодорожная техника от времен Первой мировой войны до советских экспрессов торфяных узкоколеек. Маршрут работает круглый год и одинаково нравится как взрослым, так и детям. 12-летней жительнице Свислочского района Злате Заяц нужна наша помощь. У девочки диагностирована тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Сумма огромная – 350 тысяч евро, а времени почти не осталось. Помочь может каждый. Самый простой способ – пополнить баланс мобильного телефона плюс 375-29-722-86-26. Также можно перевести любую сумму на счета, которые есть на нашем сайте ledanews.by. В Минске в галерее «Панорама» представлены работы юных художников от 5 до 14 лет. Картины выполнены в разных техниках – акварелью, пастелью, гуашью, маркерами и даже войлоком. Экспозиция объединила работы воспитанников Смолевической детской школы искусств, художественной студии Yellow Room и мастерской иллюстраторов из Минска. Экспозицию приурочили к Международному дню защиты детей. Она будет работать до конца июня. Останки рептилий, предка современных крокодилов, нашли ученые. Вид отнесли к группе архозавров, предков современных крокодилов. Возраст окаменелостей составляет 210 миллионов лет. Внешне он напоминал двуногих динозавров-тераподов, но не состоял с ними в близком родстве. Останки нашли в США, в штате Нью-Мексико.
2: Лидер FM. Погода.
3: Сегодня в нашем регионе, по информации Белгидромета, сохранится переменная облачность. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер восточный с переходом на северный слабый. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Итак, первая игра этим летом, в этот сезон летний стартовала. Будем разыгрывать первый приз. Сегодня это набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Достанется подарок тому, кто угадает, про что сегодня будет говорить мой помощник. На номер 9703 отправить свой вариант, оказаться первым, ну и стать, конечно же, чемпионом. Фрагмент будет длиться 9 секунд. Этого времени будет достаточно. Давайте слушать.
2: Он едет по железной дороге, он возит людей, иногда какие-то грузы, и это...
1: И это варианты пишите.

0: подарки.
1: Итак, подводим итоги. Есть у нас чемпион. Мы еще раз слушаем отрывок.
2: Он ездит по железной дороге. Он возит людей, иногда какие-то грузы. И это паровоз.
1: Паровоз. Вот такой вот ответ сегодня у нас. Загаданное слово. Нашим чемпионом стал слушатель. Номер телефона заканчивается на цифры 6031. Поздравляю с победой. 6031. Вам достается подарок. Набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Ждите смс, узнаете, как забрать свой подарок.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух прогреется от 19 до 20 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
0: Ты слушай.

0: новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Начальник УВД Гродненского облсполкома генерал-майор милиции Дмитрий Резенков представил личному составу нового начальника отдела внутренних дел Лидского райисполкома полковника Андрея Ерохина. Ранее он возглавлял отдел внутренних дел Островецкого райисполкома. Служба занятости окажет содействие в приобретении опыта практической работы выпускникам учебных заведений, гражданам, прекратившим уход за ребенком в возрасте до 3 лет, и гражданам после прохождения срочной военной службы. Обращаться следует по адресу: город Лида, улица Советская, 31. Концерты, спортивные программы и встречи пройдут сегодня по всей стране по случаю Дня защиты детей. В Беларуси каждый пятый житель – ребенок в возрасте до 18 лет. По данным Белстата, около 82 юных граждан проживают в городской местности. Самые популярные имена у мальчиков – Михаил, Александр, Матвей и Тимофей. У девочек – София, Мария, Анна и Ева. Крупная техногенная катастрофа произошла на северо-востоке Мьянмы. В результате мощнейшего взрыва в административно-производственном здании погибли по меньшей мере 46 человек. Еще 74 госпитализированы с ранениями и ожогами. Взрывной волной повреждено более 100 жилых домов. На объекте незаконно хранились тонны взрывчатки для горнодобывающих нужд. Территория ЧП контролируется повстанческой армией, что не позволило спасателям оперативно прибыть на место происшествия.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2,7 метра в секунду. Воздух прогреется до 21 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
7: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
10: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. FM. Гран-при 6+.
1: Всем привет! Фанат сериала «Очень странные дела» собрал рекордную коллекцию памятных предметов. Джоуи Аволос не просто фанат, а суперфанат сериала «Очень странные дела». За свою любовь к этому шоу он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Житель Аризоны собрал самую большую в мире коллекцию памятных предметов, посвященных очень странным делам. На момент официального признания рекорда в его собрании, распространившемся по всему дому, насчитывалось 2301 различный предмет. Джоуи рассказал, что начал собирать свою коллекцию сразу после выхода сериала. Но сложность состояла в том, что в первое время продавалось не так много товаров, посвященных только что начавшемуся шоу. Однако дальше сердце фаната начали радовать все новые и новые появлявшиеся сувениры, и так он сумел добиться рекорда. Впрочем, это еще не конец, и Джоуи заявил, что планирует продолжать покупать вещи, посвященные очень странным делам. Всем пока!
0: Лидер FM. Гран-при.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Лидское телевидение в год белорусской женщины продолжает рассказывать о представительницах прекрасной половины региона, которые трудятся в разных сферах деятельности и занимают активную гражданскую позицию. В их числе старший эксперт сектора криминалистических экспертиз, экспертно-криминалистического отдела Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Анастасия Щецкая. Видеосюжет о ней смотрите на нашем сайте lidanews.by. В Волковыске мужчина стал жертвой интернет-мошенника, которым оказался житель этого же города. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: В начале мая в Волковыске РУВД обратился 33-летний местный житель. Мужчина сообщил, что 2 недели назад на торговой площадке подыскивал спиннинг для рыбалки. Среди множества объявлений ему приглянулась удочка. В магазине ее стоимость составляет без малого 1500 рублей, но на удачу гражданина в объявлении продавец просил всего 350. Столь низкую стоимость продавец объяснил необходимостью в срочных деньгах. Заявил, что при других обстоятельствах не стал бы ее продавать. Такие объяснения покупателя устроили, и он перевел всю сумму за товар. Однако сразу после этого продавец стал просить отсрочку. Рассказывал, что не может отправить спиннинг в силу самых разных жизненных обстоятельств, а затем и вовсе перестал выходить на связь. После этого потерпевший обратился за помощью в милицию. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность продавца. Им оказался 23-летний житель Волковыска. Действием фигуранта дана правовая оценка. К слову, ранее он был судим за аналогичное преступление.
4: Минюст сегодня проводит акцию по правовому консультированию, приуроченную к Международному дню защиты детей. Она организована в формате прямой телефонной линии до 12:00. Граждане могут получить ответы на вопросы, не требующие изучения документов. Дополнительную информацию о бесплатных консультациях можно уточнить в главных управлениях юстиции областных и Минского городского исполнительных комитетов, нотариальных конторах и юридических консультациях страны. Парламент Франции единогласно проголосовал за аннулирование колониального Черного кодекса. Декрет был подписан Людовиком XIV, хотя само рабство страна отменила еще в XIX веке, а в 2001 году признала его преступлением против человечности. Королевский закон юридически оставался спящим правом. Законопроект об отмене документа внесли представители заморских территорий, назвав голосование важнейшим актом исторической справедливости. Инициативу публично поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Воздух прогреется до 21 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Попробуйте хлеб «Семушка» особый от Лидского хлебозавода. Выпечен из ржано-пшеничной муки с добавлением ржаного солода, семян подсолнечника и тмина. Не только вкусно, но и полезно. Сделано в Беларуси.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Достоверно.
1: Оперативно.
2: Качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
0: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух прогреется от 19 до 20 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 12 часов 1 минута. С первым летним днем, дорогие друзья. Сегодня с 1 июня в парке культуры и отдыха в Лиде. Сегодня грандиозный праздник. День защиты детей. Праздник детства сегодня отмечается очень многолюдно. Много детишек, все отдыхают. Много взрослых, аттракционов, всевозможных развлечений. Поэтому обязательно приводите своих детишек, отмечайте праздник. Ну и, конечно, наслаждайтесь этой хорошей погодой. Сегодня до 20 градусов тепла обещает Белгидромет. Настроение должно быть просто колоссальным, хорошим. Наконец-таки наступило долгожданное лето. Я всем желаю позитивного дня. Обязательно, чтобы день принес много позитивных, хороших эмоций. Ну, а мы подарим много хорошей музыки. Рене Миллер в продолжении. Далее у нас новости. Мы еще обязательно поиграем. Доброго дня.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. ЛИДА стала местом проведения выездного заседания Президиума Гродненского областного совета депутатов. Тема встречи – взаимодействие органов местного управления и самоуправления по формированию региональных инициатив с целью устойчивого развития регионов и поддержка малого и среднего предпринимательства. Участники заседания побывали на предприятии «Белпласт Интернешнл» и на заводе горячего цинкования «Конус», ознакомились с их производственными процессами, современными технологиями, экспортными возможностями, а также условиями труда и быта работников. Продолжилось мероприятие пленарным заседанием. Обсуждались вопросы поддержки предпринимательской инициативы, в том числе государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации инструментов нефинансовой поддержки для отдельных категорий субъектов предпринимательской деятельности и инициативных граждан. 1 июня – Международный день защиты детей. По этому случаю в ЛИДе организованы праздничные мероприятия. Они проходят в парке культуры и отдыха. В программе – концерт, игровые площадки, мастер-классы, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, конкурс рисунков на асфальте. В Купаловском театре зрителям доступна экспозиция архивных документов великих актрис белорусской сцены. Описание своей жизни рукой Стефании Станюты, страницы из дневников Галины Марковой, а также личные вещи Лидии Ржецкой. Представлены сведения о реквизиторе театра Ольге Юрковой, которая в годы Великой Отечественной войны ушла в партизаны и была награждена медалью. Или автобиография выдающейся актрисы Ольги Галиной. Долгое время экспонаты не показывали публике. Теперь с ними можно ознакомиться перед спектаклем. Увидеть редчайшие документы кумиров можно в каменном зале до 19 июня. Праворадикальный политик Абеларда Деля Эсприэлья одержал победу в первом туре президентских выборов в Колумбии и во втором встретится с сенатором Иваном Сепедой, кандидатом которого поддерживает левоцентристский президент Густаво Петро. Об этом пишет газета The Guardian. После подсчета 99,97% голосов Эсприэлья, кандидат от оппозиции и сторонник Дональда Трампа, получил почти 44% голосов. За Сепеду проголосовали без малого 41% избирателей. Второй тур выборов в Колумбии запланирован на 21 июня.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Воздух прогреется до 21 градуса тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенька, когда стройка в радость.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь: улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенко».
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух прогреется от 19 до 20 градусов.
2: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Всем салют, 13 часов и 1 минута, солнечный понедельник, 1 июня, начало летнего сезона, что может быть прекраснее. Всех с этим замечательным днем поздравляю, ну и, конечно, заходите в наш парк культуры и отдыха, там сейчас очень весело, много детей, родителей. Сегодня, кстати, и Всемирный день родителей, и День защиты детей. В этом музыкальном часе послушаем Эву Макс. Новинка от Аси. Tokyo Hotel также появится. А еще мы поиграем, послушаем новости. Хорошего дня.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! В эфире Анастасия Коронила. Жительница Лиды оформила микрозаймы на 46 тысяч рублей на своих коллег. Об этом сообщили в МВД. В Лидский РОВД обратились 5 местных жителей и сообщили, что на их имена кто-то оформил кредиты на общую сумму в 46 тысяч рублей. Было установлено, что 37-летняя коллега потерпевших получила доступ к их мобильным телефонам и оформила микрозаймы. Деньги она сразу же перевела на личный карт-счет, а затем потратила на погашение долгов и азартные игры. По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный грозит до 12 лет лишения свободы. Футбольный клуб «Лида» сыграл в ничью со «Сморгонью», упустив победу в добавленное время. Матч 9-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся накануне на выезде и завершился со счетом 4-4. В составе нашей команды хет-трик оформил Александр Пузач. В том числе он реализовал пенальти. Еще один гол забил Алексей Ликчилин. В таблице «Лида» занимает 7-е место. Подразделением ЧС ликвидировали загорание на территории предприятия «Атлант» в Минске, сообщает «Белта». По оперативным данным, произошло загорание вторичного сырья в металлическом складском здании. Технологический процесс не нарушен, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола на территории Демократической Республики Конго увеличилось до 282. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Министерства здравоохранения страны, информирует Рейтер. В Конго зарегистрировано более 1000 предполагаемых случаев заражения и около 240 летальных исходов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Воздух прогреется до 21 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13 часов 14 минут. Как настроение? Надеюсь, хорошее, боевое. 1 июня, начало лета у нас. А у нас третья игра. И, конечно, третий подарок будем разыгрывать. Сегодня это гарнитур нажимной дверной. Белый от предприятия по изготовению окон двери с ПВХ Real Plus по адресу Лида, улица Дзержинского, 73. Вручу подарок тому, кто правильный вариант ответа выберет на вопрос, который я озвучу. Ну, конечно же, после того, как я озвучу его, прописать нужно тот вариант, который вам нравится, а не цифрами 1, 2, 3, только после того, как я озвучу. Ну что, сегодня день рождения героя комиксов. Так вот, какого именно героя? Три варианта. Супермена, Человека-паука, либо Бэтмена. 9703.

0: Подводим итоги. У нас есть победитель. Я напомню, что озвучил следующий вопрос. Сегодня, 1 июня, день рождения героя комиксов. Супермена, Человека-паука, либо Бэтмен. На 9703 необходимо было выбрать вариант, который вам нравится, и стать победителем. И действительно, в этот день, 88 лет назад, вышел первый номер американского журнала, где герой комиксов был Супермен. Итак, победителем сегодня стал слушатель, чей номер телефона заканчивается на цифры 2904. Поздравляю с победой! Кстати, по поводу комиксов. Школьники через комикс открывают теперь страницы Великой Отечественной войны. Наш проект лидер-медиакомпании «Лидская газета. Твоя история» — это серия комиксов, в которых современные школьники через иллюстрации открывают для себя историю страны. Каждый выпуск посвящен одному событию или одному человеку. Можно смотреть на нашем сайте. Ну что же, поздравляю победителя. Напомню, ему вручается подарок от предприятия «Реалпласт», гарнитурно-наживной дверной белый. Забирайте обязательно, забегайте. Лида, улица Дзержинского, 73.
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер в

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух прогреется от 19 до 20 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Лидская газета запустила новый проект «Твоя история». Он представляет собой серию комиксов, в которых современные школьники через иллюстрации открывают для себя историю страны. Каждый выпуск посвящен одному событию или одному человеку. С первым из них под названием «Планшетка военного врача» можно ознакомиться на сайте lidanews.by. Обладатель золотых медалей чемпионата Беларуси по баскетболу определится в Лиде. 2 июня на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» состоится пятый решающий матч серии «За золото». Борьбу ведут действующий чемпион «Гродно-93» и «Минск». Начало игры в 20 часов. В Белавии начали действовать новые тарифы на провоз дополнительного места багажа, сообщает пресс-служба авиакомпании. Если пассажир планирует взять больше багажа, чем разрешено по тарифу, он может заказать платную услугу провоза дополнительного места багажа. Оформить ее можно при покупке билета на сайте авиакомпании, после покупки в разделе «Статус бронирования» в офисах продаж авиакомпании у официальных агентов. Актуальные тарифы размещены на сайте Белавия. На востоке Индонезии 5 человек погибли при взрыве бомбы, предположительно оставшейся со времен Второй мировой войны. Пострадали 6 домов, находившихся рядом с местом происшествия. Рассматривается версия о том, что бомба могла сдетонировать, когда местные жители пытались вскрыть боеприпас. Полиция обнаружила неподалеку неразорвавшуюся минометную мину.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем южный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-12, днем 21-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Ну что ж, дорогие мои друзья, дневной сеанс стартовал, 14 часов 14 минут. Будем слушать фрагменты из какого-то фильма, ну и, конечно, вспоминать его название. На номер 9703 необходимо отправить название ленты и получить подарок. Сегодня мы разыграем скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. Итак, фрагмент готов, 13 секунд. Я надеюсь, что вы догадаетесь, что это за фильм, либо мультфильм. Я загадал, ну и поделитесь своим предположением. 9703, поехали.
2: Чтобы это съесть, понадобится много крекеров.
3: Все это ни на что не похоже. Надо просто не обращать внимания.
4: Знаете, я всегда думал, что я никогда не наемся сыром. Так оно и есть!
1: Вот так вот, загадано. Ну, теперь понятно, что это мультфильм. Сегодня у нас день защиты детей, праздник детства. Конечно же, мультфильмы — это очень важно для всех мальчишек и девчонок, ну и для взрослых тоже. 9703, как называется этот мультфильм?
0: Дневной сеанс.

0: подводим итоги. Есть у нас, конечно, победитель. Мы еще раз слышим отрывок.
1: Есть, понадобится много крекеров.
2: Все это ни на что не похоже. Надо просто не обращать внимания.
3: Знаете, я всегда думал, что я никогда не наемся сыром. Так оно и есть!
0: Конечно же, Чип и Дейл спешат на помощь. Замечательный был диснеевский мультфильм. Сегодня я загадал, и у нас победитель, участник, чей номер телефона заканчивается на цифры 2097. Поздравляю с победой. Вручаю вам подарок. Я напомню, сегодня это скидка 50 рублей на перманентный макияж в Пэмхаус.
4: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
5: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
6: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок! Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный!
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер южный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 12, а днем воздух прогреется до 23 градусов.
1: Лидер ФМ. Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным. 90.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
0: Ты слушаешь.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде состоялся обучающий семинар для сотрудников территориальных подразделений по гражданству и миграции Гродненщины. В повестку дня вошли следующие темы. Осуществление административных процедур в электронной форме посредством АИС «Гражданство и миграция», регистрация граждан по месту жительства и месту пребывания в электронной форме, выявление и исправление ошибок в ГИМ «Регистр населения». Также в программу вошла экскурсия по Лидскому замку. В госком имуществе поделились итогами работы с пустующими домами за первые 5 месяцев 2026 года. Цифры показывают, как активно регионы избавляются от заброшенного жилья и возвращают землю в оборот. Всего вовлечено домов 2603, земель 577,5 гектаров. Снесено домов 1949, продано всего 644. Больше всего было продано в Могилевском районе 45 домов, в Лидском 28. Лидеры продаж за одну базовую величину: Слонимский район 25 домов, Лидский 24, Пружанский район 20 домов. Стартовала летняя оздоровительная кампания. Во всех регионах Беларуси летом будет работать около 5500 лагерей, из них 1000 с круглосуточным пребыванием. Планируется оздоровление в этом сезоне более 400 тысяч детей. В программе спортивные конкурсы и экскурсии. Летние каникулы продлятся 92 дня с 1 июня по 31 августа, а у 9 классов 81 с 12 июня по 31 августа. У учащихся 8 классов кадетских училищ, Суворовского, специализированных лицеев, а также 10-классников 87 дней с 6 июня по 31 августа. Масштабная техногенная катастрофа произошла на Мальте. Здесь несколько часов назад прогремел взрыв на фабрике по производству фейерверков. По счастью, обошлось без жертв. По крайней мере, о них пока не сообщается. Однако власти информируют о значительном материальном ущербе. Пострадали производственные корпуса, жилые дома, серьезно повреждены десятки автомобилей.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: В регионе завтра ожидается малооблачная погода, в ночи облачная днем. Воздух прогреется ночью до 12 градусов, днем 22-23 со знаком плюс. Ветер юго-восточный с переходом на южный 1-3, порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс!
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
6: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
5: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
6: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
5: Узнай больше о безопасности на 112.by.
6: Проведи время с пользой!

0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида-медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида-медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Красотка Люся Чеботина на волнах Лидер ФМ. Время 15 часов 33 минуты. Солнечное, замечательное настроение в этот понедельник. Сегодня 1 июня на календаре. И, дорогие мои друзья, 1 июня было объявлено, что мы объявим мисс Лидер ФМ, мисс Весна. И, конечно, конкурс наш проходил 2 недели. Можно было отдавать голоса за 20-ку тех девушек, которые разместили свои фотографии на нашей интернет-странице в Инстаграме. У каждой был порядковый номер. Нужно было отдать максимальное количество голосов за понравившуюся вам кандидатку в номинации «Мисс Мисс Весна Лидер ФМ». Ну и, конечно, 20 девушек, красавиц, отправили свои фотографии, коротко описали о себе. Спасибо всем девочкам за то, что они откликнулись на участие в этом замечательном фотоконкурсе. Но здесь все зависело только от того, кто наберет максимальное количество голосов. От ваших друзей, подписчиков, ну и так далее. Что я могу сказать? Активность была очень хорошая, но выбирался голос, только давался один раз. Один человек, один аккаунт, один голос. Многие отдали по 10 голосов, они не считаются. Считается только один аккаунт, один голос. Ну и что я могу сказать? Есть у нас победительница. Посчитали мы, кто у нас стал победителем. И с результатом 219 голосов. Мисс Весна Лидер ФМ у нас стала девушка по имени Ольга, которая была под номером 8. Она набрала 219 голосов. Поздравляю Ольгу Микшу с ее победой. Она мисс Весна Лидер ФМ. Вам, Оля, достается подарок, я напомню, от ресторана «Панорама». Это сертификат 200 рублей. Можете им воспользоваться. Ну и, конечно же, ваша фотография появится на страницах «Лидской газеты». На втором месте у нас оказалась девушка под номером 1. За нее очень много голосов отдали, но, правда, не до конца, не хватило немножечко. Зовут ее Наталья, девушка с огненными волосами и душой. Наташа, спасибо вам за участие. Вы практически догнали нашу победительницу, но не хватило там десятка голосов, чуть больше. В любом случае, очень хороший результат. Также у нас девушка под номером 9 была с большим хорошим результатом. Мария, модель нежная, творческая. Ну и многие другие девушки набрали также хорошее количество голосов. Но мы поздравляем Ольгу. 219 голосов, 219 аккаунтов, 219 пользователей Инстаграма отдали свои голоса за эту прекрасную девушку, которая стала нашей победительницей. Я напомню, что фотоконкурсы наши будут еще продолжаться. Пока мы выбрали «Мисс Весна» Лидер ФМ. И поздравляю, конечно же, Олю. Скоро мы сделаем пост о ней. Расскажем обязательно в наших социальных сетях. Всем девочкам большое спасибо за участие. Всем девушкам-красавицам. Ну, это всего лишь конкурс. Так что в следующий раз, конечно же, просите своих друзей, родственников, подписчиков, чтобы они отдавали более активно свои голоса за то, чтобы стали победительницей именно вы. Но еще раз напомню, наша победительница получает сертификат на 200 рублей в ресторан «Панорама». Уютная атмосфера, разнообразное меню, шикарный вид, который позволит почувствовать себя настоящей королевой. Ну и публикация на страницах «Лидской газеты». Конечно, мы надеемся, что тоже будет вам очень приятно. Спасибо всем за участие. Ну а еще раз поздравляем Ольгу с ее победой. Эти аплодисменты вам, так же, как и наши подарки.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер южный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +12, а днем воздух прогреется до 23 градусов.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье. Take me.

0: Лидер ФМ. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник один из старейших международных, который был учрежден еще в 1949 году. Его главная цель – привлечь внимание общества к правам детей на жизнь, свободу мнения, образование и отдых, а также защита их от насилия. Рассказывает заведующая отделом общественного здоровья Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Ясюкайц.
2: В нашей стране сформирована государственная политика по реализации прав каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье. В 1993 году был принят закон о правах ребенка. В нем закреплены права и меры по защите прав детей. Государство оказывает поддержку с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Обеспечивает приоритет воспитания детей в семье. Охрана детства – одно из приоритетных направлений деятельности государства. А защита прав и интересов несовершеннолетних находится на особом контроле.
1: В редакцию Лидомедиакомпании обратилась местная жительница с вопросом о том, зачем проходить диспансеризацию и какие обследования она включает. Как пояснили в городской поликлинике номер 1, медработники предлагают гражданам пройти диспансеризацию с целью выявления заболеваний на ранних стадиях для определения факторов риска для здоровья. Прохождение диспансеризации может занять от 1 до нескольких дней. По результатам анкетирования и после изучения лабораторных анализов, врач общей практики вправе назначить пациенту дополнительное обследование. При необходимости проводится также дополнительная диагностика. 1 июня прошла заранее запланированная встреча руководства клуба «Динамо Минск» с Дмитрием Квартальновым. В ходе беседы тренер сообщил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже оформил подписание контракта. Российский специалист сообщил руководству команды о своем решении перейти в другой клуб континентальной хоккейной лиги. По данным СМИ, новым местом работы станет ярославский «Локомотив», действующий чемпион КХЛ. Рекордный летний рост цен на энергоносители в Британии – самый болезненный за последние годы. С 1 июля среднегодовой счет за газ и электричество для 33 миллионов потребителей увеличится на 13%. Причина роста тарифов – конфликт на Ближнем Востоке и блокада Армузского пролива. Эксперты называют грядущее подорожание сильнейшим потрясением для семейных бюджетов и предупреждают, что из-за отсутствия прямой господдержки миллионы британцев окажутся на грани критической коммунальной задолженности.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе малооблачная погода ночью, облачная днем. Ветер юго-восточный с переходом на южный 1-3 порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. Воздух прогреется в ночи от 9 до 12 градусов тепла, днем 22-23 со знаком плюс.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже. Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Гран-при 6+.
1: Всем привет! Фанат сериала «Очень странные дела» собрал рекордную коллекцию памятных предметов. Джоуи Аволос не просто фанат, а суперфанат сериала «Очень странные дела». За свою любовь к этому шоу он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Житель Аризоны собрал самую большую в мире коллекцию памятных предметов, посвященных очень странным делам. На момент официального признания рекорда в его собрании, распространившемся по всему дому, насчитывалось 2301 различный предмет. Джоуи рассказал, что начал собирать свою коллекцию сразу после выхода сериала. Но сложность состояла в том, что в первое время продавалось не так много товаров, посвященных только что начавшемуся шоу. Однако дальше сердце фаната начали радовать все новые и новые появлявшиеся сувениры, и так он сумел добиться рекорда. Впрочем, это еще не конец, и Джоуи заявил, что планирует продолжать покупать вещи, посвященные очень странным делам. Всем пока!
0: Лидер FM. Гран-при.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект. Пространство для тех, кто ценит стильный отдых.

0: отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер южный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +12, а днем воздух прогреется до 23 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: С новостями вас знакомит Ольга Трон. Здравствуйте. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 2 июня. С 9.30 до 17.00 в населенных пунктах Дуда, Рыдалики, Банцевичи в связи с ремонтом линий электропередач. Учащиеся вокальной студии «Основа» Лидского районного центра творчества детей и молодежи Дамир Набиев стал победителем финала конкурса «Родники дети». Он проходил в Российской Федерации в городе Томске. Возрастной категории 10-13 лет личанин, финалист «Фактор Бай Дети», занял первое место в номинации «Лучший исполнитель». По итогам очередных торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар, евро и юань подорожали, а российский рубль подешевел. Доллар сейчас стоит 2 рубля 76 копеек. Курс евро составляет 3 рубля 21 копейку. Российский рубль подешевел и сейчас оценивается в 3 рубля 85 копеек за сотню. Юань укрепился до 4 рублей 7 копеек за 10 юаней. Армия Израиля захватила стратегически важный замок в Ливане. Это стало самым глубоким проникновением на территорию страны за последние 26 лет. Замок крестоносцев представляет собой ключевой пункт, обеспечивающий полный визуальный и огневой контроль над приграничными районами Северного Израиля и значительной частью Южного Ливана, пишет Мир-24. Захвату объекта предшествовали несколько дней ожесточенных боев и авиаударов по окрестным деревням, где израильские войска сражались с членами Хезболлы в этом труднодоступном районе.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По информации Белгидромета, в регионе в ночи малооблачная погода до плюс 12, днем облачно до плюс 23. Ветер юго-восточный с переходом на южный 1-3 порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи будет расти, днем падать.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александр. Андроневского 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличной всем дороги. Житель Сиднея испугался, увидев на трассе автомобиль Тесла, который мчится со скоростью около 100 км в час. Впрочем, претензии были не к самому транспортному средству, а к его водителю, который не совсем правильно понял, что такое автопилот. Он полностью положился на самоуправление машины, а сам расслабленно откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и задремал. Поравнявшись с Теслой, очевидец начал сигналить и кричать, чтобы тот проснулся, и это возымело действие. Ошеломленный незнакомец и впрямь проснулся, после чего несколько раз взмахнул рукой, как бы извиняясь. Остается надеяться, что впредь все водители запомнят, что машины с автопилотом вовсе не дают водителям возможность настолько расслабляться и исключаться из процесса управления. Я желаю отличной дороги!
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Любишь есть роллы и суши?
1: Тогда набирай 188-0555.
0: Любишь есть пиццу?
1: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
0: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
1: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер южный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +12, а днем воздух прогреется до 23 градусов.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: студии новостей работает Ольга Трон. Добрый вечер. ЛИДА стала местом проведения выездного заседания Президиума Гродненского областного совета депутатов. Тема встречи – взаимодействие органов местного управления и самоуправления по формированию региональных инициатив с целью устойчивого развития регионов и поддержка малого и среднего предпринимательства. Участники заседания побывали на предприятии «Белпласт Интернешнл» и на заводе горячего цинкования «Конус», ознакомились с производственными процессами предприятий, современными технологиями, экспортными возможностями, а также условиями труда и быта работников. Продолжилось мероприятие пленарным заседанием. Обсуждались вопросы поддержки предпринимательской инициативе, в том числе государственной финансовой поддержки, субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации инструментов нефинансовой поддержки для отдельных категорий субъектов предпринимательской деятельности и инициативных граждан. Начальник УВД Гродненского облсполкома генерал-майор милиции Дмитрий Резенков представил личному составу нового начальника отдела внутренних дел Лидского райисполкома полковника Андрея Ерохина. Ранее он возглавлял отдел внутренних дел Островецкого райисполкома, где благодаря своим волевым качествам добился высоких результатов. Лидское телевидение в год белорусской женщины продолжает рассказывать о представительницах прекрасной половины региона, которые трудятся в разных сферах деятельности и занимают активную гражданскую позицию. В их числе и старший эксперт сектора криминалистических экспертиз, экспертно-криминалистического отдела Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Анастасия Щецкая. Видеосюжет о ней на сайте lidanews.by. Служба занятости окажет содействие в приобретении опыта работы выпускникам учебных заведений, гражданам, прекратившим уход за ребенком в возрасте до 3 лет и гражданам после прохождения срочной военной службы. Обращаться следует по адресу город Лида, улица Советская, 31.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По информации Белгидромета, завтра в регионе в ночи ожидается малооблачная погода до плюс 12, днем облачно от 22 до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с переходом на южный 1-3, порывами до 7 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24 на 7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Всем отличного вечера. С одной стороны, мужчина из Индии может поздравить себя с успехом. Ему удалось вырастить дерево манго эксклюзивного сорта. Но с другой стороны, редкие плоды, обладающие необычной сладостью, стали для него головной болью. Как только дерево после многолетних усилий наконец порадовало его урожаем, фермер стал опасаться, что манго украдут с веток. Теперь мужчина даже спит рядом со своим деревом, чтобы охранять свою собственность. Другой вопрос, который терзает нашего героя – кому и как он будет продавать эксклюзивное фрукты. Манго требует специальной обработки, надлежащей упаковки и бережной транспортировки. Их покупателями обычно являются экспортеры, торговцы фруктами премиум-класса, роскошные рестораны и отели или коллекционеры. Не уверенный в ценообразовании или поиске подходящего рынка сбыта, мужчина надеется на рекомендации экспертов в области сельского хозяйства и государственные органы. Ему пожелаем удачи и, конечно, сохранности его урожая.

0: Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер южный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 12, а днем воздух прогреется до 23 градусов.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей региона Ольга Трон. Добрый вечер. Жительница Лиды оформила микрозаймы на 46 тысяч рублей на своих коллег. Об этом сообщили в МВД. В Лидский РОВД обратились пятеро местных жителей и сообщили, что на их имена кто-то оформил кредиты на общую сумму в 46 тысяч рублей. Было установлено, что 37-летняя коллега потерпевших получила доступ к их мобильным телефонам и оформила микрозаймы. Деньги она сразу же перевела на личный карт-счет, а затем потратила на погашение долгов и азартные игры. По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный грозит до 12 лет лишения свободы. Лидская газета запустила новый проект «Твоя история». Он представляет собой серию комиксов, в которых современные школьники через иллюстрации открывают для себя историю страны. Каждый выпуск посвящен одному событию или одному человеку. С первым из них под названием «Планшетка военного врача» можно ознакомиться на сайте lidanews.by. В Лиде определится обладатель золотых наград чемпионата Беларуси по баскетболу. 2 июня завтра на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» состоится пятый решающий матч серии за золото между действующим чемпионом Гродно-93 и Минском. Начало игры в 20:00. Футбольный клуб «Лида» сыграл в ничью со «Сморгонью», упустив победу в добавленное время. Матч 9-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся накануне на выезде и завершился со счетом 4-4. В составе нашей команды хет-трик оформил Александр Пузыч. В том числе он реализовал пенальти. Еще один гол забил Алексей Ликчилин. В таблице «Лида» занимает 7-ю строку. Победительницей конкурса «Мисс Весна» Лидер ФМ, посвященному году белорусской женщины, стала Ольга Микша, которая получила 219 голосов поддержки. Она мама 14-летнего сына и хозяйка двух котиков. Активная, всегда в движении, когда появляется свободное время, учится играть на гитаре, читает классику и обожает готовить вкусняшки на кухне. Главный приз, который достался этой девушке, сертификат на 200 рублей в ресторан «Панорама», а также публикация на страницах Лидской газеты.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода. Воздух ночи прогреется до 12 градусов, днем до 23 со знаком плюс. Ветер юго-восточный с переходом на южный 1-3 порывами до 7 метров в секунду.

0: 15-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер южный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +12, а днем воздух прогреется до 23 градусов.
1: Ты с

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Премьер-ФМ. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде состоялся обучающий семинар для сотрудников территориальных подразделений по гражданству и миграции Гродненщины. В повестку дня вошли следующие темы. Осуществление административных процедур в электронной форме посредством АИС «Гражданство и миграция», регистрация граждан по месту жительства и месту пребывания в электронной форме, выявление и исправление ошибок в ГИМ «Регистр населения». Также в программу вошла экскурсия по Лидскому замку. 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник – один из старейших международных, который был учрежден еще в 1949 году. Его главная цель – привлечь внимание общества к правам детей на жизнь, свободу мнения, образование и отдых, а также защита их от насилия. Рассказывает заведующая отделом общественного здоровья Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Ясюкайц.
2: В нашей стране сформирована государственная политика по реализации прав каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье. В 1993 году был принят закон о правах ребенка. В нем закреплены права и меры по защите прав детей. Государство оказывает поддержку с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Обеспечивает приоритет воспитания детей в семье. Охрана детства – одно из приоритетных направлений деятельности государства, а защита прав и интересов несовершеннолетних находится на особом контроле.
1: В госком имуществе поделились итогами работы с пустующими домами за первые 5 месяцев 2026 года. Цифры показывают, как активно регионы избавляются от заброшенного жилья и возвращают землю в оборот. Всего вовлечено домов 2603, земель 577,5 гектаров. Снесено домов 1949, продано всего 644. Больше всего было продано в Могилевском районе 45 домов, в Лидском – 28. Лидеры продаж за одну базу величину: Слонимский район 25 домов, Лидский 24, Пружанский район 20 домов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: В регионе завтра ожидается малооблачная погода, в ночи облачная днем. Воздух прогреется ночью до 12 градусов, днем 22-23 со знаком плюс. Ветер юго-восточный с переходом на южный 1-3, порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем.